люблю все, что творится здесь, пропитан. Бандич. И как бы не было тяжко, я говорю, ну и мне с детства связан отношениями с... Давай скажи мне что-нибудь, я просто... Swallow cum.

0: I'm sorry.
1: Если б мне платили
2: $300.
1: Каждый раз, когда
2: Fisting.
3: Boy next door.
1: Я бы бомжевала возле
3: Ass.
1: Я бы стала самой бедной из
3: Leatherhead.
1: Если б мне платили
2: $300.
1: Каждый раз, когда

0: fucking coming. 300 bucks. This thing, boy next door. Do you like what you see?
1: Может есть еще твой
0: next door?
1: Может нет, все равно.
0: Fuck you.
1: Там промозглый седой.
0: Dungeon master.
1: Он теперь как и ты.
0: Do anal.
1: И тебя.
0: Fuck you. Fuck you.
2: Fuck you.
1: Словно ты мистер.
0: Boy next door.
1: Даже

радио. Давным-давно и создатели батончика разорвали, буквально поделив на две. Поэтому было принято решение разделить. Хотел создать фабрику для выпуска. А выбирая место для строительства, решил уехать как можно дальше от своего бывшего. Но, как выяснилось, уехал недостаточно далеко. Работал над своей день и ночь, а над своей круглые сутки. Оба хотели построить особенное, неповторимое. Каждый восхищался своим, а постройку бывшего считал заурядной. На каждой фабрике использовалась своя уникальная технология. На левую лилась волнами, а на правую струилась. На левую шоколад наливался вертикально, а на правую сверху вниз. Абсолютно разные. Совершенно разные. И такие разные. Ничего общего, кроме и узких. Попробуй и реши, на чьей стороне ты. Я русский!

0: Dungeon Master. Boy Next Door.
1: Где хочется просто.
0: Oral Cum Shot.
1: Suck Dick.

0: Anal.
1: Dungeon Master.
2: Больно я возвращался.
0: Gay Party.
2: Тогда меня осенило, что будет, если не...
1: Любит.
2: Что если...
1: Sisting.
2: Попробовать, ведь...
1: Sisting.
2: Заключается лишь в том, что ты можешь себе...
0: Stick your finger.
2: Тот,
0: anal.
2: Который...
1: Loop it up.
2: Зачем тебе...
0: Gay Sex.
2: Если каждый день ты можешь...
1: Do Sisting for $300.

0: часах.
1: Я знаю, тебе обычный дел сужет, мешает со мной. Садись, обычный.

0: ответит мне, что
1: закреплено.
2: Yeah.
0: Пусть
2: do anal sex
0: не суждено. Может быть, за порогом растраченных.

0: fucking deep. Do anal.
1: So fisting.
2: Обещала долго ждать.
3: Awesome, thank you, sir.
2: Но это невозможно. Нет, нет, ни строчки.
3: Wanna suck.
2: Ни словечка.
3: Wanna dick.
2: Зря поверил я твоим
0: fantasies.
2: Да, может,
0: bondage.
2: Было зря. Может, это было зря. Ты скажи.
0: Do you like what you see?
3: Fucking slave.

0: chicken.
1: I rip the skin.
2: Do you like, boy, what you see?
3: Do you want chicken?
1: I rip the skin.
2: Do you like, boy, what you see?
4: Oh, yeah.
2: Oh, yeah.
5: Yes, we can.
0: Стало пуганой
6: фокси.
0: И не верит людским
7: фистинг.
0: Да и как же им быть иначе?
7: Dungeon Master.
0: И тут, и там подкрадешься.
7: Stick finger in ass.
0: И вот уже навсегда.
1: Macau.
0: Только
4: Billy.
0: Тебя поманит синим.
8: Semen.
9: Gay website.
10: И только
4: Billy.
10: Тебя поманит синим.
8: Semen.
9: Gay website.
10: И только
4: Billy.
10: Тебя поманит синим.
8: Semen.
9: Gay website.
10: Это только
4: Billy.
10: Тебя поманит синим.
8: Semen.
9: Gay website.
10: Это только
4: Billy.
10: Тебя поманит синим.
8: Semen.
9: Gay website.
10: Это только
4: Billy.
10: Тебя поманит синим.
8: Semen.
1: For what?
7: $300.
11: Oh, I'm fucking...

0: Под капот в 300 на карте за полночь. Мне давно уже не 18. Так, располнил стоп. Цвет как
1: Симен.
0: Цвет родной, прям так
1: сфотографируем. Стингер,
0: чит за
1: тейно,
0: дорогие
1: гей,
0: бандит, смолки, смолка и скучно, не смог. Эти клоки на мне, теперь они стоят два раза дороже. В сторисе пары, вау, да ты способен на
1: пристыл.
0: Большой, править на бой, это всегда было плохо. Вроде давно все так шпугаюсь, когда вижу
1: Dungeon.

0: из музыки.
1: Мы так актинцайс, но конечно на меня отсутствует. Надеюсь, последнее, что я услышу, это будет быстрая смерть, чтобы не думать о том, чего мы успеем. Голик сучи, я ношу.

0: Бестбанк приятный, еще приятней, новенький Бентли. Правил джет, Дубай, Испания, чтобы порадовать брат. Как хорошо, что он рос не в... Его не учили бояться. Малому сегодня 12.
1: Малому сегодня 12.
0: Под капотом, 300. На капот заполнен.

0: унесло. Мы думали куда-то утекать, а потом вернулись на место. Ну, сейчас сидим и бомбоубежище себе приготовили, так что...
1: Приземлила ударом
2: finger.
1: Слышал, что больно, но думал, насколько на общем...
2: Next door,
1: паскуда, куда бы зашиться там, где менее людно. Ой, как ломает, передавила. Ненавидишь, но безумно пытаешься.
2: Swallow semen.
1: Растоптали, вывернули, поставили на колени. Так почему же в спать? Вы мне об этом не пели. Если это...
3: Suction.

0: Пустым глазам не хватает только
1: семена свала.
0: Стал уже в два раза больше, нормально стул спадает. Поклялся никого не любить. Отлично, значит, психика в норме. Завелся в надежде, что это хоть как-то успокоит. Как бы та ни от тебя не добьется, но зато она будет твоим гарантом спокойствия, неодинокой стабильности. Сколько ты будешь над ней? Дружки, алкоголики, ночами шляться, не замечая, как любит. Пока не станешь у зеркала и не увидишь, в какую превратился, так ее не бросишь. Пока так в слезах не умчится, умные предки, обрубив, примут.

0: одиночестве ты
1: бой
0: становится
1: Dungeon Master,
0: ведет себя как мудак. В чем причина измены, истерик, криков, побоев, бабочек? И сделал вывод, что это перемешку с человеческой
2: семен.
0: Уже не важно, как будет выглядеть и какого цвета. Главное, чтобы характер подходили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитыми и жизненным опытом. Не спеша начнете с аккуратности. Возможно. А возможно, так и ничего и не случится. Возможно, тот был для тебя последний контроль.

0: Artist.
1: Sit.
2: Dick.
3: И лучики.
2: My calm.
3: Доверчиво глядят мое.
2: Процесс.
3: Опять защемит.
2: Dick.
3: И
2: anal finger stick.
3: Okay,
2: website.
3: Пойдет.

0: стой.
1: Билли Харрингтон.
0: Что-то давно. Стой.
1: Билли Харрингтон.
0: И ушла. Стой.
1: Билли Харрингтон.
0: Пришла.

0: семена.
1: Убитым ритм-бой с ударом next door укрепляет мышцу, как физический труд. Что это за долг, о котором поют?
0: Бэн, как?
1: Делают good. В чем служба моя быть рогатым? Мы лосям ломиться в столовку можешь. Слюп мне живот, но оттуда фонтаном посыпет
0: the semen.
1: Обычный солдат всегда хочу.
0: Как?
1: Дик. Ищу где проебаться. И ста, что обещала.
0: Suck spanking
1: dick. Никогда не сдаваться. Научите меня не стоять в ожидании.
2: Bounce legs.
1: Вместо этого там покопать, подмести, подгрести. Да на кухню.
2: Gang it up.

0: fucking calm. Fucking calm.
1: Что ты как не мастер? Пойми, все может быть спанкинг. Тут узнаешь из
0: бой
1: других, кто
0: секс,
1: кто спал, и кто на что
0: свалов.
1: Кто на ветер кидает,
0: Club.
1: Я наблюдаю, побиваю.
0: Calm.
1: На кухне с костра угольком сидим.
0: Boy next door.
1: Мы делим последний
0: Ain't no.
1: кусок. Кто спасается?
0: Bondage.
1: Меня с куки струничком. Кто-то пялится,
0: кнули
1: в гражданочке
0: Fingers.
1: За забор, кому
0: от...
1: сносит крышу,
0: Boy.
1: Кто норовит воспитать,
0: Ain't no.
1: и сняли
0: спик.

0: бы семен.
1: Вы спросите, как там? Отвечу и
2: свалом.
1: Лучше учиться. Тут парниша, откуда ты с области, с города, с кого края? Еще вчера не сейчас дается, всю жизнь тебя знает. Познаются в беде, если это она, тогда это мой друг. Научила терпеть, растворять свой
0: семен.
1: По венам мозоли ступит. Я буду просто служить, выполнять все приказы. И время пройдет незаметно, не зная. Если не смысл, какая в ней суть? Мне похуй, братан, если честно, пока. В каликах у окна, глядя на небо, как звездочет рядовой.
2: Как?
1: Стал на...

0: Слава Богу.
1: Чтобы
0: ну.
1: Мне сказали, поздно спасать и поздно лечить. Ведь наши слова лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы.
0: Full master. Fisting and coming. Fisting and dungeon.
2: Skiking.
0: My master. Full master. Fisting and coming.
2: Fisting,
0: dungeon,
2: spanking,
0: master, come,
1: yes.

0: Да. Я тоже, ну ладно, прости. Zark, what? Спасибо тебе за сладкую ночь. Ее называют
1: любовь.
0: Спасибо за
1: дверь,
0: которую мог открыть любой кто-то.
1: Толстой.
0: Спасибо тебе за ласки.
1: Матик.
0: За тайну никто и не знал. Спасибо, успел с тобой
1: попрощаться
0: вчера.
2: Get some gaps.

0: Обстановка
1: amazing.
0: Мы с тобою
1: do anal.
0: В этом
1: dungeon
0: сегодня
1: gay boy
0: ставит
1: gay party.
0: Только для нас обстановка
1: amazing.
0: Я тебя
1: fucking coming.
0: Я
1: suck dick
0: на глазах у

0: над тобой.
1: О, мастер.
2: Gay party?
1: Coming.
0: Тебя просто...
1: It's a long process.
0: Руки на...
1: Warning.
0: Которым ты не...
1: Coming.
0: Все, что от тебя исходит, просто лишний...
1: Come.
0: Ты мог бы стать намного...
1: Warning.
0: Этим...
1: Matter.
0: Но ты не знал, что все будет так, когда выбирал. Не отнимаю...
3: Harrington.
0: Никогда.

0: anal. Do anal.
1: Ты считаешь, ты старинный. Тебя знает даже. У тебя красивый.
0: Dick.
1: Ну где же?
0: Mr. Ackworth.

0: ярко так светит.
1: Fat cock.
0: Бегу мимо темной дунжи. Там, где была влюблена в тебя. Прятала
1: finger in my ass.
0: Стеснялась твоих нежных.
1: Fisting.
0: Но убегала с тобой.
1: Suck some dick.
0: Выступай теплом.
1: Semen.
0: Эти мысли
1: turns me on.
0: Никуда от них не деться.
1: You fucking bitch.

0: совсем один, когда открыл веб-сайт. Перед домой стоял хозяин, азиат. Он выбрал меня, сказал, теперь ты твердым будто был.
1: Помету от пол, как спокойно. Я им помогал, как мог.
0: Стульными судьбами танцуют над целыми сутками, чтоб обеспечить и я воюю с ублюдком, что называют их суками. Я отправляю нокауты хуком, чтоб показать.
2: Фистинг
1: со слезами, принёс объект.

0: Прячься по собственной воле, новейшие средства для очистки.
1: Your finger.
0: От скверного запаха немытых книг. Новейшие средства находить. Новейшие средства находить.

0: Я Семен. В законе сам себе я.
1: Билли Харрингтон.
0: Не друг, сестра, дама. А братишка Юбри.
2: Бой, Данжен Хаус.
0: Дом родной и судьба моя. Самама. А братишка Юбри.
2: Бой, Данжен Хаус.
0: Дом родной и судьба моя. Самама. Где я только не бывал, что я только
2: do anal.
0: Но всегда к возвращался. Слав... И три дня ловил
2: my pants.
0: И на золотом
2: bondage.
0: Валялся. Слав... И три дня ловил
2: my pants.
0: И на золотом
2: bondage.
0: Валялся. Я
3: Семен
0: в законе
2: bad.
0: Быстрым будет
4: Сакшен.
0: Коли все не так и
2: coming.
0: Вышло.
2: Dungeon master.
0: Не горазд.
2: Stick your finger in my ass.
0: Ну а после этого не дышат.
2: Dungeon master.
0: Не горазд.
2: Stick your finger in.
0: Один раз. Ну а после этого не дышат. Не за тысячи, не за
2: well,
0: свой
2: anal sex.
0: На шикарный
2: sack
0: не променяю.
2: That's amazing.
0: А понадобится вдруг я
2: performance.
0: Так что дик
1: Нико, Нико
0: слезет будь я
2: slay.
0: А понадобится вдруг я
2: performance.
0: Так что
2: дик
1: Нико, Нико
0: слезет будь я
2: slay.
0: Я все сказал. Может кто-то
2: do anal.

0: себе я...
1: Билли Харрингтон.
0: Не друг...
2: Make me come.
0: А братишкою... При...
2: Boy, Dungeon House.
0: Дом родной, а судьба моя... Мне братишкою...
2: Boy, Dungeon House.

все ближе ко мне. Но я к тебе не подхожу, просто буду. Я сижу, мне еще немного. Мне совсем немного.

0: dungeon.
1: Gymnoths.
0: Assisting.
1: Chef.
0: Dungeon.
1: Gymnoths. Dick. Все ближе. Dick. Все ближе ко мне.
0: Dungeon.
1: Gymnoths.
0: Assisting.
1: Chef.
0: Dungeon.
1: Gymnoths. Dick. Все ближе ко мне. Но я к тебе не подхожу. Просто буду.
0: Assisting.
1: Эй, но я у
0: мастер.
1: Посижу. Мне еще немного.
2: Семен.
1: Мне совсем немного.
2: Семен. Мен. Мен. Мен.

0: Ваню.
1: Gay website.
2: Я приду, когда зацветет.
3: My calm.
2: И покрасит розовый собор.
3: Latex glove.
2: Соберу букет полевых.
1: Fat cocks.
3: Swallow.
2: И мою...
3: Soft anal.
4: Wee-wee. Spanking.

0: взрослым
1: Fisting.
0: Один. Ты не шепчет мне нежно,
1: знаю, что Tuck some dick.
0: Другим лучше
1: stick your finger in my ass.
0: Но рядом с ним ты идешь. Я что думал, что ты что же ты сделала? Я что

0: Jackie, горы мы.
1: Brothers.
0: Горьких нет, как нет там им.
2: Performance artists.
0: И с высоты вам шлем.
3: Fuck you!
0: Трепал нам
2: anal.
0: Ветер.
2: Two threat cocks.

0: Покажите мне
1: anal sex.
0: Со мной
1: stick finger deep.
0: Туда, сюда, а то погибнут
1: in my fantasies.
0: Моя любовь и красота.
1: Don't stop.
0: Мои страдания, минуты жизни
1: в Dungeon House Fogos.
0: И нашей
1: Bondage Penetration.
0: Пускай пройдет на
2: Гей-веб-сайт.
0: Гачи горы мы
3: любим.
0: Горьких нет. Нет там им.
1: Performance artists.
0: Как? Никит, из высоты обшлем.
4: Привет!

0: твой.
1: Держит Fat Cox над картой. Anal.
2: Где будет
1: coming,
2: master.
0: Делают нас fucking slaves.
2: Мы чувствуем
1: finger in
0: our
1: anal.
2: Апостол Billy
0: Boss in this gym.
1: Amazing sex.
2: Прекрасный
1: man. Fisting
2: Иисуса Христа.
1: Coming.
2: Гау дому.

0: давно решил, что не влюблюсь я больше никогда. А тут явилась мой
1: мастер.
0: Был независим, а сейчас так скучно без
2: тебя.
0: Ты разрываешь с моей...

0: Door. А ты стоишь передо мной, мой
1: мастер, мастер, мастер.
0: С тех пор твою
2: yes.
0: не отпускаю никогда. Теперь я точно знаю, что я не зря
1: coming.

0: Yes, you will.
1: Latex.
0: Старый. Перед стою.
2: Дек.
0: Ловлю его усталый. Как в огне горю. Ведь пришел сегодня к... Я покаяться в грехах. Хоть болит немного. Только мне неведом. Отпусти мне
1: нахер.

0: Demon.
1: Я не в силах промолчать.
2: Dungeon Master.
3: Coming.
1: Просто, но не просто.
3: Make me come.
1: Только Мэр ответил, кто сегодня без греха, кто сегодня.
2: Game amazing.
1: Кто
2: for Master.
3: Swallow.
1: Свой нательник я ни разу не снимал.
2: Whole dungeon, my house.

0: очень много. Прошу, я хочу
1: stick finger deep.
0: Предмой. Не тая всю правду расскажу.
1: Fantasy.
0: Мою прошу, послушай.

0: Теперь сама это послушай.
1: Любит свети банкноты.
2: Loop it up.
1: Мы больше не
2: do anal. Loop it up.
1: Мы хотели
2: door.
1: И у

сочно мне ее. Ты anal. Захотелось срочно, завожу разговор. Узнаю про какой наполнитель использовать.

0: кино.
1: И лезет, и какая еда.
0: Amazing.
1: Конвертик перед глазами всегда. От мысли об этой
0: Orny.
1: Оболочке твердеют мои
2: Real man.
1: Сосочки. Мне хоть бы на миг попасть в этот фильм. Зубами бы впиться в слоеный ком. Индекс невероятно высок.
2: Real man.

0: Thank you.
1: Если б я был
2: гей-бой,
1: я б имел трех и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько
2: секс
1: и забот. Ах, спасибо!
3: Darko.
1: Неплохо очень иметь.
3: Слышь?

0: Darkhall.
1: Мой халат гладит у доски. Шьет Биуи, а Фатима штопает.
2: Табло.
1: Трижный. Красота, что не говори, но с другой стороны.
3: Фистинг.
1: Тоже три. Неплохо очень иметь.
0: Фанслэй.
1: На ООО.

0: как бы нам.
1: For master.
0: Ясность тут нужна. Сколько ж в самый раз?
1: Три.
0: Или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы
1: boy next door.
0: Неплохо.

0: Сто глубокий.
1: Anal.
0: Шире, не спешите.
1: Three.
0: Четыре. Бодрость. Грация и.
1: Latex glove.
0: Общее укрепляющее.
1: Семен.
0: Отрезвляющее. Если жив, пока еще.
1: Do ain't no sex.
0: Общее укрепляющее.
1: Семен.
0: Ободряющее. Если жив, пока еще.
1: Do ain't no sex.
0: Если вы в своей квартире.
1: Stick your finger.
0: Three. Четыре.
1: Fisting master.
0: Правильно движение. Прочь.
1: Gay party up.
0: Извне. Привыкайте к.
2: Pants.
1: Stick.
0: Глубокий до изнеможения. Прочь.
1: Gay party up.
0: Извне. Привыкайте к.
2: Pants.
1: Stick.
0: Глубокий до изнеможения. Очень вырос в целом мире.
3: Corona.
0: Вирус.
1: Three.
0: Четыре. Ширится, растет.
1: My deep, dark ass.
0: Если.
1: Master.
0: Сразу. Сохранить.
1: The semen.
0: Стоп. Применяйте, люди, оптир.
2: And the kick.
0: И если.
1: Master.
0: Сразу. Сохранить.
1: The semen.
0: Стоп. Применяйте, люди, оптир.
2: And the kick.

0: что? Stick your finger in my ass.
1: Как же это все произошло? Ведь
2: six hot load.
1: Прошло.
3: Бен.
1: И научился жить один.
3: И Master.
1: А это пять причин. Первая причина это. А вторая.
3: Boy next door.
1: Третья это все твои.
3: Gay website.
4: Pull up our pants.
1: Четвертая причина это.
3: Bondage.

Но пачки лаве меняют черным везде. В сложно тех, кто выжил на это. За всех, кого нет с нами. За всех, кто на нас. Половину. Billy Harrington. Papa Dungeon.

0: finger in my ass. Do anal.
1: Fucking slave.
2: Но лишь теперь понятно мне.
0: Fisting is $300.
3: Mm-hmm.

0: Spank.
1: Моя
2: coming.
1: Со мной.
0: Spank.
1: Моя охрана со мной.
2: Yeah,
1: твоя.
2: Anal. With boy.
0: Spank, bank, spank.
1: Моя
2: coming.
1: Со мной.
0: Spank.
1: Моя охрана со мной.
2: Yeah,
1: твоя.
2: Anal. With boy.
0: Spank, bank.

0: очки, бачи.
1: Такой же вкусный, как и пища в школьной столовой. Такой же опасный, как и мы. Лучше не трогай, ведь муха тоже
0: мой next door.
1: И даже непонятно, что сейчас мутит, а о том, что эта песня

Дабы не быть поверженными, стали в перемешку. Пока я отмывал коленки от Boy Next Door, забыл, что эта песня про высокое чувство. Следом отмывая под салата, понял, что лучше забывать не надо. Потом мы все прокатимся на трамвае, при этом не забывая. Вовсе непонятно. Да и я и сам не понял, да и вы поймете вряд ли.

0: Тестинг.
1: Yeah.
2: Любишь?
0: Тестинг.
1: Yeah.
3: Ба-ба-ба.
2: Люблю.
1: So deep.
3: Ба.
1: So deep.
3: Ба.
2: Ба-ба-ба. Люблю. А любишь?
0: Тестинг.
1: So deep.
3: Ба.

0: Любишь спанкинг?
1: Yeah.
0: Любишь
1: спанкинг?
2: Yeah.
0: Бау-бау-бау! Люблю.
2: Слышь? Yeah.
0: Слышь?
2: Yeah.

0: Это всего лишь секс. Мгновение назад я был уверен, что сетка растопима. Ты пусть все горит огнем. Ночью я. Ну как же я несчастен днем.
1: Your finger in my ass.

0: Хочешь поиграть Орион на катаклизме, но не хочешь качаться? Для тебя есть хорошая новость. Во Circle открывает Fun Realm 4.3.4. Стартовый сет А10, Солока 1.1 и 3.3. ПВЕ предметы за ПВП валюты и многое другое будет ждать тебя 21 ноября в 18.00 по московскому времени. Ссылочка в описании. Sometimes I pull on it so hard, I rip the skin.
1: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today. Today, I say to you that the challenge is real, humbled by the task before us by our Nico Nico ancestors. We are in the midst of crisis. Let us just remember these timeless words.

0: Нахто.
1: Я так и ты
0: по
1: цепи.
0: Нахто.
1: Рубал хозяйский.
0: The semen.
2: Нахто.

0: Manaya.
1: Bondage.
2: Fucking
3: latex glove.
2: Skater,
3: Bondage,
2: fucking latex glove.
3: Skater,
2: anal,
3: на вечно в свой заброшенный.

0: Dungeon.
1: Супермаркет, королева.
2: Rip the skin.
1: Парни, эй, скейтер.
0: Master.
1: Клетник.
2: Anal.
1: Порванная.
0: Bondage.
2: Fucking
0: latex glove.
1: Эй, скейтер.
0: Master.
1: Клетник.
2: Anal.
1: Укради.
2: My ass.
1: Навечно в свой заброшенный скейт-парк. Эй, скейтер.
0: Master.
1: Клетник.
2: Anal.
1: Ow. Эй, скейтер.
0: Master.
1: Клетник.
2: Anal.
1: Укради.
2: My ass.
1: Навечно в свой.

0: тянет мне как-то
1: Boy, that's good.
0: Приезжай, посидим
1: oh, dick.
0: Я поехал
1: Pull up my pants Nico, Nico, performance
0: Хотя и попал с корабля

0: фистинг.
1: И свой секрет. Есть оно счастье, нет. Да где-то, наверное.
0: Yes.
1: И вот улетело.
0: Come.

0: around more. Семен.
1: Все замело и закружило судьбу. Мне без тебя тяжело.

0: do.
1: Gay website.
2: Fisting.
3: Anal.
4: Fucking D. Fucking D. Fucking D.
5: Что?
4: Ow!
5: Если голова болит.
2: Fisting.
3: Anal.
4: Fucking D. Fucking D. Fucking D.
5: Что? Роскомздрав не запрещает.

0: Привет!
1: Маленький
2: бот. Я взяла его в кредит.
3: Что с именно?
2: На ремне висит. Маленький мой
4: бот.
5: Amazing.
6: Assisting.
2: Буду.
6: Banking.
2: Буду.
7: Yeah.
2: Ну а...
8: Master.
2: После

0: потом к нам
1: Boy next door.
0: Полетел. Сказал он мне, что я
1: Начать.
0: И попытался дать
1: Gay sex.
0: А я ему дал хуем
1: Ass.
0: Со страху он насрал
1: My cum.
0: И наконец он
1: Ball.
0: И я тебя
1: Stick finger in ass.
0: Я тебя
1: Fisting ass. Fisting coming. Fisting
0: ass. Если милый твой придет, то возьмет
1: Ball.
0: Я тебя
1: Fisting ass. Fisting coming.
2: Fisting ass.

0: Fisting ass. Fisting coming. Fisting
1: pants.
2: Если милый твой придет, то возьмет у
0: тебя.
1: Fisting
0: ass. Fisting coming. Fisting
1: pants.
2: Если милый твой придет, то возьмет у тебя.
0: Fisting
1: ass.
0: Fisting coming. Fisting
1: pants.
2: Если милый твой придет, то возьмет у тебя.
0: Fisting
1: ass.
0: Fisting coming.
1: Fisting pants.
2: Если милый твой придет, то сука возьмет у меня в рот, падла.
3: The Seaman Arsonist.
4: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifice of corn.

0: Ладно, покажет с днем
1: Семен.
0: Поздравить и, наверное, оставит мне в подарок 500.
2: Слышь?
0: Ах, я играю.
3: Эй, ну.

0: в мое тело набьют свои.
1: Ass.
2: Oh, dungeon.
0: Горящий
2: dungeon.
0: Здесь вроде, но здесь
1: gay website.
0: Здесь

0: тело набил своим Ну что же ты, царица, в надежде как сберечь
1: С криком Game party up here.
0: Дают понять, что здесь
1: Master.
0: И мы комбат виску
1: Салага
0: Открой,
1: ну
0: что ты так дрожишь Скорее,
1: вперед
0: в атаку Побойся,
2: Billy.

0: existing.
1: Уважает, кто к не пристает, того
0: boy next door.
1: Не жаля.

0: и вечером на
1: гей-веб-сайт
0: сыграют
1: Boy Next Door
0: классики. Кто уважает, кто не пристает, того
1: Boy Next Door
0: не жаль.

0: assisting.
1: Уважает, кто к тебе пристает, того
0: boy next door.
1: Не жалят тому
0: do anal.

0: Existing.
1: Уважает, кто Dick. Не пристает, того
0: Boy. Next door.
1: Не жалят.

0: 아니요.
1: 게이 웹사이트.
2: Настоящий секс.
3: Берет,
2: когда путают мой
3: ass.
2: Я собрал, чтобы порешать проблемы. Едем, едем нагибать систему.

0: Одно ли
1: bad cock.
0: Ты отмени
1: gay sex.
0: Виноват деф. Обвини
1: my ass.
0: Дядя только
1: fuck you.
0: Как же я не
1: fuck.
0: Одно ли контракты.
1: Loop it up my cock.

трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Я... Но сделал это играючи.

0: Маленько. Я получу тогда я бой, но я совсем один, когда открыл бой. Домой стоял хозяин, азиан. Он выбрал меня, сказал, типой ты твердым будто бой.
1: Помету от пол, я ж побью. Я им помогал, как пол.
0: Трудными судьбами танцую над целыми сутками, чтоб обеспечить
2: мой
0: и я воюю с ублюдком, что называют их суками. Я отправляю нокауты хуком, чтоб показать
1: со слезами принес мне.

Michael Field. Красная Ламборгини, прижмитесь, пожалуйста, к Dungeon. Всем постам я увидел. Это действительно.

0: año.
1: Gay website. Trade.
2: Hot toy, Mr. Strange.
1: Mr. Affleck, ass.
2: Cushion.
1: Wrong.
2: Bevalas estivale.
1: Movie star.
2: Сыны. Что знал ты о дне? Куда хотел однажды? Как будто с
1: гей вебсайт
2: упавший со своим со своим.
3: Я к тебе в гости, тук-тук. Хочу ловить с тобой
4: семен.
3: Пусть будет нашим без ума с ТикТока и наша секс не 5G, а космическая. Я стану твоим лирическим. Мы будем вместе, как торнадо. Словно так надо, словно так надо.

0: Master
1: Semen
0: and Bano.
2: Чё ты паришь мне про
0: Dungeon
3: Next Door?
2: Чё мазуришь ты?
0: Bad cock.
2: Я не и пугаешь
0: Master
2: бабу колымой.
0: Fisting.

0: finger in my ass.
1: Пошел. Все идут.
0: Do sex.
1: Ребята, жаль, девчонок не берут.
0: Stick finger in ass.
1: Надо. И они, конечно...
0: Stick.

0: Demon.
1: Carrington.
2: Fat Cock.
3: А потом по ней пройдет Павло. Снова чистый.
4: My cum. Dick.
5: Dark onion.
4: Finger stick.
3: Снова чистый.
4: Dick. Dark onion.
5: Finger stick.

0: нашего двора непутевый, но веселый. Дядя Лы, хоть и хамный с утра, но к обеду, повязав на бан с магазина, приносил салфон. Как всегда употреблял он пожалуй два бандич износил и потерял. Дядя Лы, чародей из
1: фэнтезис,
0: по заказу все, что хочешь,
2: celebrate.
0: И учил он нас дворовых
2: на вебсайте
1: latex bondage

0: Поранен.
1: Два. Бандыч. Изнасиловал. И поспинно.
0: Колеса.
1: Потерял. Дядя Длы. Шебутной. Ларинет.

0: ни с кого не попросил. Сколько дали, никогда не
1: swallow come.
0: Он пожалуй два кубика износил и
1: потерял.

0: Suction.
1: Поскромней, не позорь меня при... Покажи мне...
2: Finger in my ass.
1: Ты отпишись от всех... Я дарил тебе...
2: Oh my God.
1: Научил тебя...
2: Любить...
1: Должна...
2: Swallow my cum.

0: anal.
1: Разбитый. Bad cock.
2: Кому больничку апельсиновую?
0: Come.
2: Кому?
3: Gay party.
2: Дергает мусорок.
0: Нашли. This

0: Много терпел и закрыл глаза. Много терпел, я умел через
1: флаш
0: улыбаться. Я хотел кричать.

0: My calm. Stick finger. So deep.
1: Навсегда
2: время как
0: bad cock
2: улетает вдаль только
0: Latex Club
2: все сильнее печаль каждый день как бред
0: DRMC
2: только
0: Lubeza
3: I don't like what you see
2: я устал идти я устал искать
4: Pull them on me,
2: я хотел

0: кто увидит, тот сразу... Для кого-то
1: Семена.
0: Нам запахнет. Это за пазухой мы держим. Не подходи! Не подходи! Не подходи!
2: Двойники! Двойники! Двойники!

0: это ту-ту-ту. Ням. Схавал врагов, потыкти меня. Вкусно. Видишь меня, пиши
1: сад-как.
0: Двулики слепи, как
1: спанкинг.
0: Да я орел, а ты
1: сак-дик.
0: Да я король, а ты
1: сак-чек.
2: Я задонатил на цепи, блин. Выгляжу, будто
1: фолл-мастер.
2: Йоу. Я на
1: пи***е,
2: ты на трэпе.
3: Что такое трэп?
1: Эйнал. Фингер.
0: В шортах помятая пачка.
1: 300 бакс.
0: Мусор горбатый, как точка.
2: Мой
1: данжен.
2: Пиздатый точ.
0: Честь.
4: Я закоптил эту
1: эс.
0: Изи.
4: Да я люблю шарить.
1: Блэйз.
4: У меня есть люди в
1: next door.
4: Мы как дрыщи на
1: гей парти.
2: Автомат. Короче, я сделал самый крутой сервер по
1: гайчи
2: РП. Жестик, пятый сервер.
1: 5-8.
2: Скачивайте
1: вебсайт
2: и играйте в моем
1: данжен.
2: Самые крутые
1: Блэйз.
2: Самые быстрые
1: фингер.
2: Самые эксклюзивные
1: лейтекс глав.
2: Надеюсь, не слишком рекламно получилось.
4: У меня много
1: систем.
4: Ведь у меня много
1: фингер.
4: На хвост.

0: año.
1: Gay website.
2: Привет! Это я, Коптер. Сегодня мы узнаем, к какому виду относится... Очень хочется... Запрыгивайте ко мне в поезд! Все на борт!
3: Поезд летит! Поезд! Давным-давно доброе тиранодор затрещало на ветке его.
4: Скоро вылупятся детки.
3: Показались изнутри тиранодорчики.
4: Дай не шаи.
3: Но сюрприз. Младший был совсем другой. Полон рот и большой. Блестела пара глаз. Ответила миссис тиранодор.
4: Ты в нашей семье рожден. Пусть немножко другой, но все же чем-то похоже. На волшебный купим билеты. Мы облетим всю планету. Мы навестим, отыщем твой

0: fisting anal.
1: Oh shit, I'm sorry.
0: Fucking
2: slut.
0: People.
2: Ass.
3: Boy next door. That talk.
4: Anal turns me on.
5: Ass.
6: Хороший.
4: Dick.
6: Плохой. Просто бедненький.
4: Gay boy. Ass.
7: Хороший.
4: Dick.
7: Плохой. Просто бедненький.
4: Gay boy.
6: Бедненький.
4: Gay boy. Ass.
7: Хороший.
4: Dick.
7: Плохой.
4: Gay boy. Gay boy.
8: Как приятно.
0: Fucking slay.
4: Gay boy.
8: Начну
0: fisting
4: your ass. Gay boy.
8: Шоколадное.
4: Gay semen.
8: Эффективное лечение.
4: Swallow my cum. Gay boy.
5: Ass.
8: Хороший.
4: Dick.
8: Плохой.
4: Gay boy. Gay boy. Ass. Dick. Gay boy. Gay boy.

0: turns me on.
1: А что, ловы, ни у кого нет?
2: Надо... Dungeon?
1: Все есть, нормально, отсидимся.
2: 300 баксов.
1: Есть. Ты на...
2: 300.
1: Эту молока у бабушки купишь сейчас.
2: Систем...
3: Можно замутить как-нибудь?
4: Не знаю. Ехали все.
3: Слушай, с деньгами проблемы.
2: Latex Cloud.
3: Есть. Нахрена она мне упала?

0: monologue, ma con una giradice.
1: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Придется на жраться. Понятно?

0: Guitar fucking whore.
1: Я понимаю, что я
0: fucking calling.
2: Band Dark Hall.
0: Guitar fucking whore.

0: Had cock. Как?
1: Поднимем бокалы за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще бит. Но он как будто бы
2: мастер.
1: Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется счастливый билет. Лонг.
3: Офигенный
0: как?
3: Но так мало. Сколько не
2: спанкинг,
3: но не
2: спанкинг.
3: Держи,
0: как?
3: Теплеток говорил
2: мастер.

Поднимем бокалы семен за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще без... Но он как будто бы... Master. Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется... Coming. Счастливый билет. Он... Fisting. Anal. Coming. Голубь. Как...

0: shit, I'm sorry.
1: Когда скромняка мой отдыхал от секс с Геральтом из он фистинг эту
2: ass
1: сразился белый
2: come swallow
1: семена чёрта и эльфа
2: фистинг anal fucking ass
1: когорты
2: Legs.
1: Сзади подползли, хоть это стыд и срам.
2: Stick an ass.
1: Мне лютню.
3: Fat cock.
1: По зубам целился тот.
2: Legs.
1: Мне рогом прямо в
2: ass.
1: И тут
2: Master.
1: Крикнул, вот твой
2: Coming.
1: Час.
4: Не так все было. Где же твою хваленую?
2: 300 bucks. Bucks.
5: В историю не пишут.
1: Ведьмаку заплатите
2: 300 бакс 300 бакс
1: Ведьмаку заплатите
2: Stick finger in the dark ass

0: Говорит радио корпорации
1: Gay Party
0: London. Радио информационная программа предлагает вашему вниманию. Слушайте запись Exotic Pop 2.

0: flash of the spanking.
1: Really? Man. Finger. Беги скорее, пока живой. My car. Из листьев осины, коли у тебя... $300.
2: Коли накопись. The semen.

0: Fisting is 300 bucks.
1: Только suck some dick.
2: Натощак. Поза.
3: Boy next door.
2: Любимая поза.
0: Come.
2: Под из
4: Гербов. Billy Harrington.
2: А по утрам на
0: stick finger.
2: В лосинах. И никаких.

0: up.
1: Pull up our pants.
2: Ночью я кричу. Я кричу, если снится, что
3: my ass.
2: Fisting.
3: Я каждый. Каждый.
2: My ass.

0: long latex gloves.
1: Если на беду, а если разлучит, не во сне, а наяву.
0: Dungeon.
1: Обойду.
0: Full dungeon.
1: Обойду.
0: Master man.
1: Я каждый порт, каждый
0: call my ass.
1: Берегу твой
0: finger dungeon.
1: Поем. Случит звеня нет никогда.
0: Boy next door.
1: Разлюбить не смогу и ты.
0: Just lube it.
1: Всегда.
0: Long latex gloves.
1: Я каждый порт, каждый
0: call my ass.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Темная
3: ass.
2: Только
1: dick.
2: Свистят по.
1: My anal.
2: Только
1: semen.
2: Гудит в
3: pants.
2: Тускло мерцаю. Темную
3: ass.
2: Ты знаю, не спишь. И у детской
1: Dungeon.
2: Тайком

0: и тревожная
1: Deep, dark fantasies.
0: Пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую мою. Это вера от меня темной хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном
1: бой.
0: Знаю, встретишь
1: Семен
0: меня, чтоб со мной не случилось. Не страшна, с ней встречались не раз мы. Вот и теперь

0: И у детской
1: Данжени
0: не спишь, и поэтому знаю,
1: 15 is 300 baht.
2: У меня есть
3: ass. Anal.
2: Oversize.
3: Come.
2: Мужки на нас.
4: Ass.
2: У меня есть
4: ass.
2: Не волнуй.
1: Butts.

0: Говорит радиокорпорация.
1: Да, Нико, Нико.
0: Предлагаю вашему вниманию.
1: Slay.
0: Слушайте.
1: Different penetrations.

0: сидел, потом к нам
1: Boy next door.
0: Полетел. Сказал он мне, что я и попытался дать
1: gay sex.
0: А я ему дал хуем. Со страху он насрал.
1: My cum.
0: И наконец он
1: Call
0: и я тебя
1: stick finger in ass.
0: Я тебя
1: fisting ass. Fisting coming. Fisting ass.
0: Если милый твой придет, то возьмет у
1: Fisting ass. Fisting coming. Fisting ass.

Fisting, coming, fisting, pants. Если милый твой придет, то, сука, возьмет у меня в рот, падла.

0: gets bigger when I pull on it.
1: Hmm.
0: Sometimes I pull on it so hard, I rip the skin.
2: Well, my daddy taught me a few things. Boy.
3: Зачем я вам стаканил на этой стрелке? Зачем он табельный свой вынул? Хотел в халяву с чужой тарелки, а получил за беспредел. Ах, как бы знать, что этот будет, что курсант нам сунет барыши. Он как собздя под мусорскую шмыгнул с подобием нам от души. Мы бы разобрались без и мордобоя, и без культурно, впрочем, как всегда. Но было восемь, а нас двое.

0: они за... Они на... А мы не... И разбираемся, где...
1: Как? А где... That turns me on.
0: А тут как тут цветные...
1: Bondage.
0: И мы с...
1: My master.
0: И отплясали...
1: Ass.
0: Выбивали как... На крылечке.
1: Семен.
0: Холодной, поливая из ведра. Я не жалел, что...
1: Finger.
0: Мой. Не дал осечки. Когда пробил пустой того мента, лежим
1: so master,
0: в тюремном, как две египетские бинго. На
1: байк
0: глядим, и
1: байк
0: к нам светит на лесосеке в Туроканских
1: гей-вебсайтах.
0: Когда мы поправимся от... Я застряпаю письмо. Ну ладно, я
1: Coming.
0: С пеленок, извините. Но мусора, это же смешно. К тому же я босый, ну чтоб вы знали. И
1: Dungeon.
0: Я не доедал ни... А это харя, как
1: well, на... Website.
0: Хотел забрать, и я стрелял. Я понимаю,
1: okay, the semen.
0: Не хватает.
1: Oh, yeah.
0: Примите меры, дорогой наш. Пусть лучше наши охраняют. Ведь для
1: oh, master.
0: Очень важен честный
1: секс.

0: Fisting.
1: Попробуй.
0: Coming.
1: Мне кажется, что кружится. Мы мармеладами.
0: 300 bucks.
1: Попробуй.
0: D.
1: Попробуй.
0: Данья нахуй.
1: Попробуй.
0: Oh, I'm fucking coming.
1: Мне кажется, что кружится.
0: Boy next door.
1: Мы мармеладами.
0: 300 bucks.

0: Hey buddy, I think you got the wrong door. The leather gloves chick walks down.
1: Fuck you.
2: Откройте праздник с напитками из Штименголовки. Это любимые вкусы, проверенные временем рецепты, превосходное качество и натуральные компоненты.
3: Пейте без остановки напитки из Штименголовки.
4: Don't stop.

0: Stick your finger in my ass.
1: Кто сказал, что друзья мне
2: нельзя?
1: Наблюдатель.
2: Dungeon.

0: там.
1: В коммунизме все будет
0: fucking deep.
1: Он наступит скоро. Надо только
2: suck some dick.
0: This thing
1: будет бесплатно. Там все будет кайф. Там, наверное,
0: yeah,
1: вообще не надо будет.
0: Loop it up.
1: Я
0: stick finger.
1: Среди ночи и понял, что
0: oh, I'm fucking coming.